оборвание дождь, тоска, да печально, ты светом добра озарила свободу. Станция двигатель лёгкая, ты моя румба, ты моя самба, ты моя сальса, ты моё танго, ты манабали, валюмена болтай, в этих объятиях со мною летай.